Азербайджан и Узбекистан выходят на новый этап сотрудничества в сфере градостроительства. Сегодня профессиональный праздник азербайджанских пограничников. Сейчас более подробно. В некоторых российских СМИ распространяются непристойные, оскорбительные материалы и высказывания угрожающего характера, направленные против азербайджанского государства, народа, руководства страны и наших выдающихся деятелей. Совет прессы Азербайджана в связи с этим выступил с заявлением. В заявлении говорится: «Совет прессы Азербайджана расценивает подобные факты как полностью противоречащие духу двусторонних отношений, в том числе медиасвязи между Азербайджаном и Россией. Отдельно хотелось бы также отметить, что азербайджанские медиа всегда отличались чутким отношением к вопросам, связанным с соседними странами, в том числе с Россией, и не допускали высказываний и утверждений, выходящих за рамки профессиональных принципов. Поэтому возникновение подобных неприятных случаев в информационном пространстве России вызывает глубокое сожаление и обоснованное недовольство азербайджанской общественности. Совет прессы Азербайджана решительно осуждает произошедшее. Одновременно Совет обращается к медиасообществу и общественности России с призывом принять серьезные меры в связи с фактами, направленными на подрыв азербайджано-российских медиасвязей и дружественных отношений между народами в целом. Совет прессы еще раз напоминает лицам, допускающим подобные выражения, о том, что они несут за это юридическую ответственность». Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с послом Литвы в Азербайджане Кистутисом Вашкевичусом, в ходе которой стороны обсудили региональные события и перспективы укрепления партнерства. Делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ахдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Усубовым провела встречи в парламенте Румынии. На встрече в Верхней палате парламента Сенате с заместителем председателя правящей национальной либеральной партии сенатором Глад Аурелом Варгой были обсуждены развитие двусторонних отношений, межрегиональное сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес. В палате депутатов парламента состоялась встреча делегации с заместителем председателя правящей социал-демократической партии, депутатами и сопредседателем парламентской группы дружбы между Азербайджаном и Румынией с румынской стороны Марианом Ньякшу, а также с депутатом Раду Опря. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о межпарламентских отношениях и запланированных мероприятиях. Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере градостроительства и архитектуры. Обсуждения состоялись в ходе встречи в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана с заместителем мэра Ташкента Азизхоном Шовкатовым, находящимся с визитом в Баку. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере градостроительства и архитектуры. Стороны рассмотрели возможности расширения профессионального взаимодействия, обмена опытом и реализации новых совместных инициатив в области территориального планирования, устойчивого городского развития и формирования современной городской среды. Особое внимание было уделено проектам создания парка Узбекистана в Баку и парка Азербайджана в Ташкенте, ходу их реализации и предстоящим этапам. В ходе встречи также была подчеркнута значимость 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ВУФ-13, состоявшегося в мае текущего года в Баку. Это Азербайджан. Международное радио 85.

аналитика. Стратегический проект, расширяющий транзитные возможности Нахчевана – Зангезурский коридор. Реализация железнодорожных проектов в рамках Зангезурского коридора ТРИП заложит основу нового этапа на транспортной карте Азербайджана. Речь идет не просто о прокладке новых железнодорожных линий. Эти проекты рассчитаны на создание единой и бесперебойной транспортной системы, которая соединит западные районы Азербайджана с Нахчеваном, а Нахчеван с Турцией. С этой точки зрения железнодорожный компонент коридора имеет стратегическое значение как для расширения транзитных возможностей страны, так и для превращения Нахчевана в региональный логистический центр. При полной реализации проектов предусмотрено доведение пропускной способности, проходящей по территории Азербайджана, железнодорожной линии до 15 миллионов тонн в год. Этот показатель в будущем создаст широкие возможности для существенного увеличения как внутренних, так и международных грузоперевозок. Таким образом, железнодорожная инфраструктура станет одним из ключевых факторов, еще больше укрепляющих роль Азербайджана в транспортных маршрутах «Восток-Запад». Одним из наиболее заметных направлений проекта является переход к этапу строительства на 7-километровом участке от станции Саламелек до государственной границы с Арменией. Наряду с этим строительство оставшейся части в направлении границы с Арменией напрямую связано с процессами разминирования и согласования проекта. На данном этапе подготовка проекта по маршруту ТРИП и техническая координация инфраструктурных проектов, реализуемых различными сторонами, имеет особое значение для эффективного функционирования коридора в целом. Перспектива железнодорожного сообщения Нахчевана с Турцией еще больше повышает региональную значимость проекта.

Жени Нахчевана в экономические и транспортные преимущества. Развитие железнодорожной инфраструктуры, создание приграничных связей и обеспечение интеграции в железнодорожную сеть Турции еще больше укрепят роль Нахчевана в региональной транспортной системе.

Азербайджан укрепляет позиции мини-средней державы. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обладают все более заметным влиянием благодаря своему географическому положению, энергетическим ресурсам и роли в международных транспортных маршрутах. Об этом пишет Financial Times, предлагая обратить внимание на новую категорию государств, так называемые мини-средние державы. Это государства с реальными рычагами влияния в отдельных сферах энергетики, транспортных маршрутах, региональной безопасности, посредничестве в финансах, технологиях, географии или доступа к игрокам, до которых крупным державам трудно добраться, пишет Financial Times. Как подчеркивает издание, наличие подобных преимуществ само по себе еще не гарантирует влияние. Ключевое значение имеет способность государства эффективно использовать имеющиеся рычаги. Особое внимание к статье уделяется Азербайджану, Казахстану и Узбекистану, чье влияние основано прежде всего на географии и инфраструктуре. Азербайджан экспортирует энергоресурсы, находится на торговых маршрутах Восток-Запад и обладает значительным весом политики в сфере безопасности Южного Кавказа, отмечается в публикации. По оценке автора, именно сочетание этих факторов позволяет Баку играть заметную роль далеко за пределами собственных размеров и экономического потенциала. Отдельно газета обращает внимание на значение среднего коридора транспортного маршрута между Азией и Европой, проходящего через Каспийское море, Азербайджан и далее в сторону Европы. По мнению издания, значение Азербайджана в транспортной архитектуре региона будет усиливаться и благодаря развитию энергетической инфраструктуры. Влияние мини-средних держав наиболее сильно тогда, когда другим странам нужно то, что они контролируют, подчеркивают ФТ. В случае Азербайджана

0: Таким аксиом являются энергетические ресурсы, транспортная инфраструктура и географическое положение. По мнению автора, значение азербайджанских нефти и газа возрастает в условиях, когда европейские покупатели ищут альтернативные источники поставок.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Посольство Индонезии в Баку провело серию торжественных мероприятий по случаю 81-й годовщины независимости страны. Мероприятия прошли под лозунгом «Суверенная, справедливая и процветающая Индонезия» и были призваны укрепить солидарность индонезийской общины, а также дальнейшее развитие дипотношений с партнерами в Азербайджане. В церемонии приняли участие посол Индонезии в Баку Берлиан Хелми, а также представители диаспоры, студенты, а также ряд местных партнеров.

и друзей Индонезии. Посольство также организовало различные мероприятия по случаю национального праздника. 18 августа в рамках пресс-тура представителей азербайджанских СМИ в Узбекистан состоялось посещение Центра подготовки контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан. В пресс-туре принимают участие 20 представителей ведущих медиа Азербайджана. В ходе визита азербайджанские журналисты ознакомились с деятельностью Центра по подготовке контента для СМИ, социальных сетей, цифровых платформ, государственными проектами в сфере развития медиа, повышения профессиональной квалификации представителей СМИ и продвижения международного имиджа Узбекистана. Участникам пресс-тура была представлена информация о реализуемых центром проектах и инициативах. Особое внимание было уделено международным проектам центра, реализуемым совместно с ведущими зарубежными партнерами. В рамках визита также состоялась встреча представителей азербайджанских СМИ с руководителями ведущих средств массовой информации Узбекистана, где обсуждались перспективы расширения сотрудничества между СМИ двух стран, реализации совместных медиапроектов, обмена профессиональным опытом, а также подготовки совместного информационного контента. Пресс-тур представителей азербайджанских СМИ в Узбекистан продолжается. В рамках визита журналисты ознакомятся с различными направлениями социально-экономического и культурного развития страны. Азербайджан Airlines, входящая в состав Ascon Holding, успешно выполнила первый рейс в город Атырау, Казахстан. Новый маршрут стал очередным важным шагом в дальнейшем расширении воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, развитие деловых и туристических поездок, а также укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Рейсы по маршруту Баку-Атырау-Баку будут выполняться 4 раза в неделю, по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Новое направление предоставит пассажирам возможность комфортно и без пересадок путешествовать в Атырау, который является одним из ключевых экономических центров Западного Казахстана. 18 августа – профессиональный праздник сотрудников органов пограничной охраны Азербайджанской Республики. Исполняется 107 лет со дня создания государственной пограничной охраны. Пограничная охрана Азербайджана была создана 18 августа 1919 года. С принятием парламентом Азербайджанской Демократической Республики закона об охране границ была сформирована правовая основа национальной пограничной охраны. Распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 2000 году 18 августа ежегодно отмечается как профессиональный праздник пограничников. Во времена Советского Союза пограничная служба функционировала в составе Комитета государственной безопасности. Реорганизация и развитие пограничной охраны Азербайджана после восстановления независимости тесно связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. Впервые трехцветный флаг Азербайджана в вооруженных силах был поднят 22 августа 1992 года в Нахчеванском пограничном отряде, что также стало одним из важных событий в истории национальной пограничной охраны. Важные процессы от создания первичной необходимой инфраструктуры на границах до формирования ГПС осуществлялись под руководством созидателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева. Создание в 2002 году ГПС еще раз продемонстрировало, что надежная охрана границ имеет особое значение для азербайджанского государства. После восстановления Азербайджаном независимости организация надежной охраны государственной границы и делимитация границ с соседними странами стали одним из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия, успешно продолжаемая президентом Ильхамом Алиевым, обозначила концептуальные основы пограничной политики. Личный состав ГПС проявил большую самоотверженность и героизм и в Отечественной войне. Для успешного выполнения боевых задач, поставленных перед структурой во время 44-дневной войны, были мобилизованы все силы и средства. Военнослужащие проявили особое мужество при освобождении 132-километрового участка Азербайджана-Иранской государственной границы Физулинского, Джабраильского, Зангиланского и Губатлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. В Отечественной войне 47 пограничников стали шахидами, 197 получили ранения, 12 пограничников, из них четверо посмертно, продемонстрировавших
Пример личного мужества и героизма в боях были удостоены звания Героя Отечественной войны. Наряду с этим сотни пограничников награждены различными орденами.

и медалями. Сегодня пограничная охрана Азербайджана по профессионализму личного состава, уровню оснащенности вооружений и военной техники, а главное, по показателям служебно-боевой деятельности, занимает ведущие позиции не только в регионе, но и во всей Европе. Все это показывает, что азербайджанское государство обладает сильной и профессиональной системой пограничной охраны для обеспечения надежной защиты своих границ. А азербайджанские пограничники достойно выполняют такую почетную и ответственную задачу, как охрана рубежей Родины. Отметим, что накануне 107-й годовщины создания государственной пограничной охраны президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих государственной пограничной службы. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.

0: сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии в нашей стране. Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана посетит Казахстан для наблюдения за выборами в Курултай. Азербайджан в центре логистики. Как средний коридор меняет грузопотоки? Аналитический материал. А теперь подробнее. 18 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии в нашей стране Данкана Нормана. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Отметил, что работа над новым стратегическим партнерством между Соединенным Королевством и Азербайджаном продолжается, посол подчеркнул, что это позволит и дальше развивать сотрудничество по общим приоритетам, углублять наши достижения посредством укрепления безопасности и инноваций. Он сказал, что правительство Великобритании высоко ценит усилия президента Ильхама Алиева по установлению мира между Азербайджаном и Арменией и поддерживает достигнутый прогресс. Глава нашего государства пожелал послу приятного пребывания в Баку, высоко оценил его знания азербайджанского языка. Отметив, что за 35 лет независимости Азербайджан прожил один год в условиях мира, глава государства подчеркнул, что это большое изменение для региона. Президент Ильхам Алиев сказал, что, учитывая ситуацию в регионе, безопасность продолжит оставаться приоритетом в нашей повестке. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности. Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за поддержку его страны, гуманитарную помощь, программу реабилитации украинских детей и уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Было истинное удовольствие провести личную, исключительно теплую и содержательную встречу с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. С участием посла Украины Юрия Гусева мы провели диалог настоящих друзей и надежных партнеров в дух наших народов», говорится в публикации. По его словам, во время нынешней встречи с президентом Ильхамом Алиевым разговор шел о настоящем и будущем Украины и Азербайджана, развитии двустороннего сотрудничества и конкретных проектах, над подготовкой которых продолжит работать команда двух стран. «Особенно благодарим президенту Алиеву и азербайджанскому народу за последовательную поддержку Украины, гуманитарную помощь, заботу об украинских детях и неизменное уважение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Дорожу нашей дружбой и убежден в стратегическое партнерство, взаимное доверие и уважение между Украиной и Азербайджаном, и дальше будут воплощаться важные общие дела», – подчеркнул Виктор Ющенко.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

За последние годы торговые пути на мировой карте вышли за рамки экономического контекста, все больше превращаясь в геополитический инструмент. В частности, российско-украинская война подорвала складывающийся годами баланс глобальной логистики, став причиной переоценки маршрутов через призму безопасности и надежности. Если когда-то основная часть грузопотока между Китаем и Европой осуществлялась по северному маршруту через Россию, то сегодня эта линия на фоне санкций, политических рисков и неопределенности в значительной степени утратила прежнюю привлекательность. Кроме того, последние события на Ближнем Востоке негативно повлияли и на грузоперевозки через Иран. Поскольку южный сегмент коридора Восток-Запад проходит через Иран, последние события нанесли серьезный удар по грузоперевозкам через эту страну. В то же время нарастающая напряженность на Ближнем Востоке и в особенности роста рисков безопасности в акватории Красного моря оказывают серьезное давление на традиционные морские маршруты, проходящие через Суэцкий канал. Нападения на судоходные маршруты и рост страховых расходов подрывают стабильность этой линии. С другой стороны, нарастающая военно-политическая напряженность вокруг Ормузского пролива ставит под угрозу одно из наиболее критических узких мест глобальных энергетических и грузовых перевозок. Это еще больше усугубляет неопределенность на морских путях, по которым проходит значительная часть мировой торговли. На этом фоне в евразийском пространстве формируется новая торговая география. Резко возрастает потребность в более коротких, безопасных и предсказуемых маршрутах. Именно в период такой геополитической трансформации линия Восток-Запад, проходящая через Каспийское море, Средний коридор, не только является альтернативной, но и постепенно превращается в одну из стратегических опор глобальной торговли. Этот маршрут, соединяющий Китай, Центральную Азию, Азербайджан, Грузию и Турцию, уже несет в себе смысл значительно больше, чем просто проведенная на карте линия. Он превращается в символ надежности, гибкости и геополитического баланса в меняющемся мировом порядке. В качестве одного из ключевых инструментов этой трансформации предлагается создание национальной цифровой платформы Среднего коридора. По сути, эта платформа должна играть роль центра управления для всех мультимодальных грузов, проходящих через Азербайджан. Платформа должна предоставлять как биржу грузов, так и сквозное отслеживание.

0: отслеживание грузов, прогнозный маршрутный и ценовой механизм, а также другие сопутствующие услуги. Одновременно она должна интегрировать бизнес-решения на основе искусственного интеллекта в операции коридора, включая оптимизацию маршрутов и активов, прогнозирование спроса и динамическое ценообразование. Торговые документы и процессы оформления должны быть полностью оцифрованы, подготовлены электронные коносаменты, сертификаты происхождения, таможенные формы, согласованы с партнерами по коридору. Другая важная инициатива – создание Каспийского центра торгового финансирования. Этот центр может укрепить финансовую архитектуру коридора, предоставляя ускоренные цифровые аккредитивы, таможенные гарантийные механизмы, торговое страхование, юридические услуги. Свободная экономическая зона Алят может выступить в качестве физической опоры этой трансформации. Развитие здесь таможенных складов, холодильных цепочек и премиальных логистических услуг посредством партнеров с международными операторами обеспечит более глубокую интеграцию Азербайджана в глобальные цепочки поставок. В то же время при государственной поддержке может быть внедрена система цифровой торговой сертификации для обеспечения соответствия грузовых и логистических операторов Азербайджана стандартам информационной безопасности Европейского Союза. Таким образом, направление развития очевидно – внедрение единой тарифной политики, расширение системы с ЭТЫР, модернизация портов и новые связи, включая открытие региональных коридоров, делают реальным достижение объема перевозок на уровне 10-11 миллионов тонн к 2030 году. А это означает, что средний коридор готовится стать одной из основных артерий формирующейся новой евразийской торговой карты.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана 20 августа посетит Казахстан для наблюдения за выборами в новый однопалатный парламент страны Курултай в качестве международных наблюдателей. В ходе визита депутаты ознакомятся с условиями, созданными на избирательных участках и проведенными подготовительными работами, а также будут наблюдать за ходом голосования и активностью граждан. Визит завершится 25 августа. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Афганистан по случаю Дня независимости. Текст поздравления опубликован на официальной странице МИД в соцсети X. Заявление российских журналистов, объявленных в розыск Генпрокуратуры Азербайджана, не отражает позицию Москвы в отношении Баку. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, мнения этих частных лиц не имеют ничего общего с государственной линией России. «Считаем, что российско-азербайджанские связи должны развиваться на основе имеющейся двусторонней договорно-правовой базы, прежде всего подписанной на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии», — сказала Захарова. Напомним, что 17 августа Генпрокуратура Азербайджана объявила 3 граждан Российской Федерации в международный розыск за призывы к терроризму. Это ведущий телеканала «Москва-24», журналист Иван Андреевич Князев, Семен Сергеевич Уралов, представляющий себя в Российской Федерации в качестве политического консультанта и медиаэксперта, а также советник министра транспорта Российской Федерации Алексей Чадаев, работающий в качестве тележурналиста и корреспондента. Согласно заявлению ведомства, ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской республики, нарушению ее территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму. МИД Азербайджана 18 августа вызвал посла России Михаила Евдокимова. Дипломаты выразили решительный протест в связи с недавними провокационными заявлениями в адрес Азербайджана и его руководства в Росмедиа. Позднее Чадаев подал в отставку с поста советника главы Минтранса Российской Федерации.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

Новоназначенный посол Азербайджана в Казахстане Али Мирзамин Аскеров вручил верительную грамоту президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на церемонии во Дворце независимости в Астане. Помимо посла Азербайджана, верительную грамоту вручили послы Молдовы, Вьетнама, Республики Корея, Южноафриканской Республики, Словакии, Германии, Словении и Намибии. В своем приветственном слове Токаев отметил приверженность Казахстана миролюбивому внешнеполитическому курсу и подчеркнул стремление страны содействовать укреплению мира, безопасности и сотрудничества. В завершении глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении отношений и развитии многопланового сотрудничества с представленными странами. Азербайджанские журналисты посетили IT-парк Узбекистана. Визит состоялся в рамках медиатура по Узбекистану. Журналисты ознакомились с развитием IT-индустрии страны, деятельностью компаний-резидентов и реализуемыми цифровыми проектами. Представители Узинфоком рассказали о применении IT-решений в различных сферах, от государственного управления и здравоохранения до сельского хозяйства, геологии и цифровых услуг для населения. В рамках посещения участника медиатура также продемонстрировали возможности IT-парка по развитию экспортно-ориентированной IT-индустрии, привлечению иностранных компаний и инвестиций, поддержке стартапов и созданию новых рабочих мест в сфере высоких технологий. 19 августа в рамках пресс-тура представители медиа Азербайджана в Узбекистан журналисты ознакомились с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» в Ташкенте. Предприятие, созданное в 2019 году, объединяет 7 основных производственных блоков. В настоящее время здесь реализуется 18 проектов общей стоимостью $465 миллионов США, а производственная мощность оценивается в $1 миллиард. Заместитель генерального директора по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» Бутер Бабатулаев сообщил, что предприятие представляет собой группу производств, ориентированных на практическую реализацию задач, поставленных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по созданию высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозаменяющих производств. В рамках пресс-тура азербайджанские журналисты ознакомились с производственными мощностями предприятия, технологическими процессами и выпускаемой продукцией. Технопарк является одним из крупных инновационных и высокотехнологичных производственных комплексов Центральной Азии, объединяющим предприятия по производству промышленной электротехнической продукции, строительных материалов и бытовой техники. 18 августа в рамках медиатура представителей средств массовой информации Азербайджана в Узбекистан состоялось посещение Национального детского медицинского центра Узбекистана.

Агентство журналистов из Азербайджана, директор Национального детского медицинского центра Бахтиёржон Умаров отметил, что Национальный детский медицинский центр является одним из ведущих специализированных медицинских учреждений страны, где оказывается высококвалифицированная медицинская помощь детям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. В ходе визита азербайджанские журналисты ознакомились с деятельностью центра, его отделениями, современными возможностями диагностики и лечения, а также организацией специализированной медицинской помощи детям. В ходе встречи также была отмечена перспектива дальнейшего сотрудничества между медицинскими учреждениями Узбекистана и Азербайджана. В рамках медиатура журналисты также ознакомились с условиями, созданными для маленьких пациентов, работой медицинского персонала и современными технологиями, применяемыми в диагностике и лечении сложных заболеваний. На международном фестивале, прошедшем в городе Тыргулапуш, провинции Марамуреш, Румынии, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства нашей страны в Румынии, была продемонстрирована наша мугавная культура. В фестивале, посвященном Дню Марамуреша, приняли участие вокальные и танцевальные ансамбли из Румынии, Молдовы, Украины, Албании и Азербайджана. На мероприятии солисты Азербайджанской государственной академической филармонии, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танцы имени Фикрета Амирова виртуозно исполнили образцы нашей национальной музыки и мугама. Азербайджанские артисты были награждены организаторами фестиваля. На мероприятии, в котором приняли участие официальные лица Румынии и стран-участниц, присутствовали посол Азербайджанской республики в Румынии Гути Османов, а также делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджанской республики в городе Ханкенде, Агдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.